удача, вас вечно спознам, зато поотваям другам. Кобон сешет латив на окрок,